0: pero, tú, hoy, aquí, pero, tú, hoy, aquí, aquí, pero.
1: Восемь, пять, четыре. Восемь, пять, четыре. Восемь, пять, четыре. Пять, девять, ноль. Четыре, два. Четыре, два. Восемь, восемь, три, ноль, семь. Восемь, восемь, три, ноль, семь. Два, девять, девять, девять, один. Два, девять, девять, девять, один.